0: Radio Energy Cugir, flux continuu de hituri.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».